Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Тополя, тополя, тополя на плющихе в небо. Помню я, помнишь ты.

день обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет твой мир ее глаза.

сложнее, и сердце замирает, не спится до утра. Но в доме днем и ночью моя смеется дочка, и это все решает. Такие вот дела. Свет в моем окошке, побудь еще немножко, не очень взрослой дочкой.

звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас.

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

мне снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

Мы легкий сон, ланфрен-ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен-ланфра, такие сны так редки. Ланфрен-ланфра, лан-та-ти-та, но слаще сна твои уста и роза пад.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

что-нибудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 килограмм 29 центов. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49. И на ассортимент плавленых сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы, народ, правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю, ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, вот всё.

0: Reklama. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля Outdoor и Military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с изменений в системе технического осмотра автомобилей в Латвии. Главное изменение касается самой организации техосмотра. К проведению проверок будут привлекаться аккредитованные коммерческие компании, которые отбираются через государственные закупки. Задача такой модели заключается в развитии конкуренции между операторами и более эффективной организации работы станций технического осмотра. При этом для самого автомобилиста смысл процедуры не меняется. Машина по-прежнему проходит установленный перечень проверок, а требования к ее техническому состоянию определяются государством. Это значит, что появление разных операторов не означает, что где-то техосмотр можно будет пройти по более мягким правилам. Для водителей гораздо важнее другое. Если появится больше операторов и пунктов обслуживания, со временем это может повлиять на доступность услуги и распределение очередей. Поэтому здесь стоит следить уже за тем, какие станции будут работать в конкретном регионе и как будет организована предварительная запись. Отдельно напомним владельцам дизельных автомобилей о проверке сажевых фильтров. Эта тема уже знакома автомобилистам с начала года. На техосмотре состояние выхлопа современных дизельных машин контролируется значительно строже. В первую очередь это касается автомобилей экологических классов Евро-5 и Евро-6. Специальное оборудование позволяет измерять количество твердых частиц в выхлопных газах. Поэтому отсутствие сильного дыма из выхлопной трубы еще не означает, что с системой все в порядке. Неисправный, поврежденный или удаленный сажевый фильтр может стать причиной того, что автомобиль технический осмотр не пройдет. Перед поездкой на техосмотр стоит обратить внимание и на признаки проблем с самим фильтром. Это частые попытки регенерации, увеличение расхода топлива, потеря мощности или появление соответствующих ошибок. В таком случае лучше заранее провести диагностику, проверить датчики, степень заполнения фильтра и работу системы регенерации. Есть изменения и для владельцев сельскохозяйственной и тракторной техники. С середины этого года процедура оплаты услуг стала проще. Обязательная предварительная оплата больше не требуется во всех случаях, поэтому рассчитаться за услугу можно после получения счета. Для частного владельца это может показаться небольшой деталью, но для предприятий и крупных хозяйств такой порядок заметно упрощает оформление. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
2: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда-никуда.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Дело мастера.
1: Иногда дом подает сигналы, которые нельзя игнорировать. Один из них – трещины на стенах. Они могут показаться мелочью, но часто говорят о том, что материал устал или ему просто не хватает внимания. Причин может быть много. Усадка здания, перепады температуры, движение основания или некачественная штукатурка. Если трещина тонкая и не растет, ее можно заделать своими руками. Перед ремонтом важно подготовить поверхность. Края трещины нужно аккуратно расширить, убрать пыль и старую краску, затем прогрунтовать место, чтобы новый материал лег надежно. Если стена бетонная или кирпичная, подойдет цементно-песчаная смесь. Для гипсовых стен удобнее использовать эластичную шпатлевку. А если трещина живая, поможет полиуретановый или акриловый герметик. Он не треснет, даже если дом даст легкую усадку. Когда смесь нанесена и высохла, поверхность шлифуют и выравнивают под покраску или обои. После этого стена снова становится цельной, а следов ремонта почти не видно. Если вовремя заметить и исправить маленькую трещину, она не превратится в большую проблему. А заделать ее так, чтобы никто не заметил, это уже дело мастера. И пусть ваш дом всегда остается крепким и спокойным.
0: Дело мастера. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Прицепы для собак.
1: В 30-е годы в Америке выпускали специальные прицепы для перевозки собак, которые крепились к задней части автомобиля. Внутри была вентиляция, коврики и даже миски для воды. Это было популярно среди охотников и путешественников.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повадках собак и о том, что за ними может стоять. Сегодня мы поговорим о знакомом жесте, который замечали многие владельцы. Почему собака наклоняет голову, когда с ней разговаривают? Многие собаководы отмечают, что стоит обратиться к питомцу, и он внимательно смотрит на человека, слегка наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Такое поведение давно вызывает интерес и породило несколько объяснений. Одни специалисты считают, что наклон головы может быть связан с особенностями слуха. Другие полагают, что это социальный жест внимания, при котором собака реагирует на позитивную реакцию человека и старается получить поощрение. Однако кинологи предлагают и еще одно объяснение, связанное со зрением. У собак с вытянутой мордой часть обзора нижней области человеческого лица ограничена. Когда собака наклоняет голову, ее поле зрения меняется, и она может лучше видеть рот и мимику человека. Это важно, поскольку собаки внимательно следят за выражением лица, чтобы понять эмоциональное состояние и намерения хозяина. Наблюдения показывают, что собаки с длинной мордой наклоняют голову чаще, чем породы с плоской мордой. У собак с укороченной мордой лицо человека изначально находится в более удобном поле, поэтому потребность в таком жесте возникает реже. Это позволяет предположить, что форма морды действительно влияет на склонность наклонять голову во время общения. Вероятнее всего, наклон головы помогает собаке лучше ориентироваться в общении и улавливать сигналы. Это может быть сочетание внимания, интереса и стремления понять происходящее, а не просто реакция на звук. И пока мы замечаем такие маленькие жесты, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9%, 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптика «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: прав. От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с изменений в системе технического осмотра автомобилей в Латвии. Главное изменение касается самой организации техосмотра. К проведению проверок будут привлекаться аккредитованные коммерческие компании, которые отбираются через государственные закупки. Задача такой модели заключается в развитии конкуренции между операторами и более эффективной организации работы станций технического осмотра. При этом для самого автомобилиста смысл процедуры не меняется. Машина по-прежнему проходит установленный перечень проверок, а требования к ее техническому состоянию определяются государством. Это значит, что появление разных операторов не означает, что где-то техосмотр можно будет пройти по более мягким правилам. Для водителей гораздо важнее другое. Если появится больше операторов и пунктов обслуживания, со временем это может повлиять на доступность услуги и распределение очередей. Поэтому здесь стоит следить уже за тем, какие станции будут работать в конкретном регионе и как будет организована предварительная запись. Отдельно напомним владельцам дизельных автомобилей о проверке сажевых фильтров. Эта тема уже знакома автомобилистам с начала года. На техосмотре состояние выхлопа современных дизельных машин контролируется значительно строже. В первую очередь это касается автомобилей экологических классов Евро-5 и Евро-6. Специальное оборудование позволяет измерять количество твердых частиц в выхлопных газах, поэтому отсутствие сильного дыма из выхлопной трубы еще не означает, что с системой все в порядке. Неисправный, поврежденный или удаленный сажевый фильтр может стать причиной того, что автомобиль технический осмотр не пройдет. Перед поездкой на техосмотр стоит обратить внимание и на признаки проблем с самим фильтром. Это частые попытки регенерации, увеличение расхода топлива, потеря мощности или появление соответствующих ошибок. В таком случае лучше заранее провести диагностику, проверить датчики, степень заполнения фильтра и работу системы регенерации. Есть изменения и для владельцев сельскохозяйственной и тракторной техники. С середины этого года процедура оплаты услуг стала проще. Обязательная предварительная оплата больше не требуется во всех случаях, поэтому рассчитаться за услугу можно после получения счета. Для частного владельца это может показаться небольшой деталью, но для предприятий и крупных хозяйств такой порядок заметно упрощает оформление. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Татьяна Буланова. Вселенная.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало. Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность – куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Осторожно, горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины

0: скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
2: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Хромированные детали.
1: Хромированные детали на автомобилях изначально использовались не для красоты, а для защиты от ржавчины. Хром создает прочную оксидную пленку, устойчивую к влаге и соли. Со временем зеркальный блеск хрома стал элементом стиля и роскоши.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 килограмм 29 центов. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49. И на ассортимент плавленых сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.

маяки. Видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой, под рукой

0: мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Серфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Серфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Серфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не все

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница, какие ты мне говорил слова.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: о нем.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.

0: Реклама.
1: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл. 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирано 240 грамм. 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм. 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься

0: и о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

тонуть в глубине изумрудных чарующих глаз.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с изменений в системе технического осмотра автомобилей в Латвии. Главное изменение касается самой организации техосмотра. К проведению проверок будут привлекаться аккредитованные коммерческие компании, которые отбираются через государственные закупки. Задача такой модели заключается в развитии конкуренции между операторами и более эффективной организации работы станций технического осмотра. При этом для самого автомобилиста смысл процедуры не меняется. Машина по-прежнему проходит установленный перечень проверок, а требования к ее техническому состоянию определяются государством. Это значит, что появление разных операторов не означает, что где-то техосмотр можно будет пройти по более мягким правилам. Для водителей гораздо важнее другое. Если появится больше операторов и пунктов обслуживания, со временем это может повлиять на доступность услуги и распределение очередей. Поэтому здесь стоит следить уже за тем, какие станции будут работать в конкретном регионе и как будет организована предварительная запись. Отдельно напомним владельцам дизельных автомобилей о проверке сажевых фильтров. Эта тема уже знакома автомобилистам с начала года. На техосмотре состояние выхлопа современных дизельных машин контролируется значительно строже. В первую очередь это касается автомобилей экологических классов Евро-5 и Евро-6. Специальное оборудование позволяет измерять количество твердых частиц в выхлопных газах. Поэтому отсутствие сильного дыма из выхлопной трубы еще не означает, что с системой все в порядке. Неисправный, поврежденный или удаленный сажевый фильтр может стать причиной того, что автомобиль технический осмотр не пройдет. Перед поездкой на техосмотр стоит обратить внимание и на признаки проблем с самим фильтром. Это частые попытки регенерации, увеличение расхода топлива, потеря мощности или появление соответствующих ошибок. В таком случае лучше заранее провести диагностику, проверить датчики, степень заполнения фильтра и работу системы регенерации. Есть изменения и для владельцев сельскохозяйственной и тракторной техники. С середины этого года процедура оплаты услуг стала проще. Обязательная предварительная оплата больше не требуется во всех случаях, поэтому рассчитаться за услугу можно после получения счета. Для частного владельца это может показаться небольшой деталью, но для предприятий и крупных хозяйств такой порядок заметно упрощает оформление. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
5: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
7: 29 января. Шуми-арена.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. Вокзалы одиноких душ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Леонид Агутин. На сиреневой луне. Запись выступления июнь 2015 года.

0: «Дело мастера».
1: Иногда дом подает сигналы, которые нельзя игнорировать. Один из них – трещины на стенах. Они могут показаться мелочью, но часто говорят о том, что материал устал или ему просто не хватает внимания. Причин может быть много. Усадка здания, перепады температуры, движение основания или некачественная штукатурка. Если трещина тонкая и не растет, ее можно заделать своими руками. Перед ремонтом важно подготовить поверхность. Края трещины нужно аккуратно расширить, убрать пыль и старую краску, затем прогрунтовать место, чтобы новый материал лег надежно. Если стена бетонная или кирпичная, подойдет цементно-песчаная смесь. Для гипсовых стен удобнее использовать эластичную шпатлевку. А если трещина живая, поможет полиуретановый или акриловый герметик. Он не треснет, даже если дом даст легкую усадку. Когда смесь нанесена и высохла, поверхность шлифуют и выравнивают под покраску или обои. После этого стена снова становится цельной, а следов ремонта почти не видно. Если вовремя заметить и исправить маленькую трещину, она не превратится в большую проблему. А заделать ее так, чтобы никто не заметил, это уже дело мастера. И пусть ваш дом всегда остается крепким и спокойным.
0: «Дело мастера».

0: Интересный факт. Первый кондиционер.
1: В 1949 году компания Packard стала первой, кто установил кондиционер в серийный автомобиль. Система была громоздкой и занимала половину багажника, но в жаркую погоду она стала настоящим спасением. Сегодня климат-контроль есть в каждой современной машине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повадках собак и о том, что за ними может стоять. Сегодня мы поговорим о знакомом жесте, который замечали многие владельцы. Почему собака наклоняет голову, когда с ней разговаривают? Многие собаководы отмечают, что стоит обратиться к питомцу, и он внимательно смотрит на человека, слегка наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Такое поведение давно вызывает интерес и породило несколько объяснений. Одни специалисты считают, что наклон головы может быть связан с особенностями слуха. Другие полагают, что это социальный жест внимания, при котором собака реагирует на позитивную реакцию человека и старается получить поощрение. Однако кинологи предлагают и еще одно объяснение, связанное со зрением. У собак с вытянутой мордой часть обзора нижней области человеческого лица ограничена. Когда собака наклоняет голову, ее поле зрения меняется, и она может лучше видеть рот и мимику человека. Это важно, поскольку собаки внимательно следят за выражением лица, чтобы понять эмоциональное состояние и намерения хозяина. Наблюдения показывают, что собаки с длинной мордой наклоняют голову чаще, чем породы с плоской мордой. У собак с укороченной мордой лицо человека изначально находится в более удобном поле, поэтому потребность в таком жесте возникает реже. Это позволяет предположить, что форма морды действительно влияет на склонность наклонять голову во время общения. Вероятнее всего, наклон головы помогает собаке лучше ориентироваться в общении и улавливать сигналы. Это может быть сочетание внимания, интереса и стремления понять происходящее, а не просто реакция на звук. И пока мы замечаем такие маленькие жесты, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
1: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
0: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Татьяна Буланова. Вселенная.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Билет уже в продаже на Билишу сервис ЛВ.
1: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Ты взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом все

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень ловлю. Движение руки люблю, смыслом всем вопреки.

эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Сёрфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Сёрфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Сёрфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря – Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
7: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
8: Правда? Какую?
7: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
8: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
7: Конечно.
9: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.
11: Авторадио. А просто осень пришла и кружит голову.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Гриль в багажнике.
1: В 50-х годах в Америке продавались автомобили с встроенным грилем в багажнике. Считалось, что это будет идеальное решение для пикников. Откидная крышка превращалась в жаровню, а водитель мог готовить еду прямо на стоянке. Несмотря на оригинальность, эта опция так и не стала массовой.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Осторожно! Горит!
7: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
8: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Пенкин. Старый клен. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Ну, я хочу немножко людей вернуть чуть-чуть в прошлое, поностальгировать.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повадках собак и о том, что за ними может стоять. Сегодня мы поговорим о знакомом жесте, который замечали многие владельцы. Почему собака наклоняет голову, когда с ней разговаривают? Многие собаководы отмечают, что стоит обратиться к питомцу, и он внимательно смотрит на человека, слегка наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Такое поведение давно вызывает интерес и породило несколько объяснений. Одни специалисты считают, что наклон головы может быть связан с особенностями слуха. Другие полагают, что это социальный жест внимания,

0: Исследования показывают, что собаки с длинной мордой наклоняют голову чаще, чем породы с плоской мордой. У собак с укороченной мордой лицо человека изначально находится в более удобном поле, поэтому потребность в таком жесте возникает реже. Это позволяет предположить, что форма морды действительно влияет на склонность наклонять голову во время общения. Вероятнее всего, наклон головы помогает собаке лучше ориентироваться в общении и улавливать сигналы. Это может быть сочетание внимания, интереса и стремления понять происходящее, а не просто реакция на звук. И пока мы замечаем такие маленькие жесты, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Более 30 лет они покоряют

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с изменений в системе технического осмотра автомобилей в Латвии. Главное изменение касается самой организации техосмотра. К проведению проверок будут привлекаться аккредитованные коммерческие компании, которые отбираются через государственные закупки. Задача такой модели заключается в развитии конкуренции между операторами и более эффективной организации работы станций технического осмотра. При этом для самого автомобилиста смысл процедуры не меняется. Машина по-прежнему проходит установленный перечень проверок, а требования к ее техническому состоянию определяются государством. Это значит, что появление разных операторов не означает, что где-то техосмотр можно будет пройти по более мягким правилам. Для водителей гораздо важнее другое. Если появится больше операторов и пунктов обслуживания, со временем это может повлиять на доступность услуги и распределение очередей. Поэтому здесь стоит следить уже за тем, какие станции будут работать в конкретном регионе и как будет организована предварительная запись. Отдельно напомним владельцам дизельных автомобилей о проверке сажевых фильтров. Эта тема уже знакома автомобилистам с начала года. На техосмотре состояние выхлопа современных дизельных машин контролируется значительно строже. В первую очередь это касается автомобилей экологических классов Евро-5 и Евро-6. Специальное оборудование позволяет измерять количество твердых частиц в выхлопных газах. Поэтому отсутствие сильного дыма из выхлопной трубы еще не означает, что с системой все в порядке. Неисправный, поврежденный или удаленный сажевый фильтр может стать причиной того, что автомобиль технический осмотр не пройдет. Перед поездкой на техосмотр стоит обратить внимание и на признаки проблем с самим фильтром. Это частые попытки регенерации, увеличение расхода топлива, потеря мощности или появление соответствующих ошибок. В таком случае лучше заранее провести диагностику, проверить датчики, степень заполнения фильтра и работу системы регенерации. Есть изменения и для владельцев сельскохозяйственной и тракторной техники. С середины этого года процедура оплаты услуг стала проще. Обязательная предварительная оплата больше не требуется во всех случаях, поэтому рассчитаться за услугу можно после получения счета. Для частного владельца это может показаться небольшой деталью, но для предприятий и крупных хозяйств такой порядок заметно упрощает оформление. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Красная остановка.
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на cleaner.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: Интересный факт. Бескамерные шины.
2: В 1946 году компания Goodyear представила первую бескамерную шину. Это снизило вес, улучшило управляемость и уменьшило риск проколов. Сегодня почти все легковые автомобили используют именно такие шины, и они стали стандартом безопасности.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

музыка любви всегда звучала, окруженная волшебными словами. Чтобы музыка любви всегда звучала,

фотографии из нашего альбома, чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома. Ты не делай эту музыку потише, одиночество

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Все равно. Живое выступление 2024 года.

0: Я просто умру. Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Скоро-скоро на луга лягут.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Программа «Киноафиша» продолжает знакомить вас с историями, которые вдохновляют сильнее любого вымысла. Сегодня в центре внимания фильм «Сёрфер души». Это трогательная биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая доказывает, что настоящую мечту невозможно сломить. Фильм «Сёрфер души» рассказывает историю юной серфингистки Беттани Хэмилтон. С раннего детства она мечтала о больших соревнованиях, но в 13 лет во время тренировки на нее нападает акула. Девушка теряет руку, однако не теряет самое главное желание жить и заниматься любимым делом. После долгого восстановления Беттани снова выходит на воду. Несмотря на страх, боль и сомнения окружающих, она возвращается в профессиональный спорт и продолжает бороться за победы, доказывая, что сила характера способна преодолеть любые испытания. Фильм «Сёрфер души» основан на реальных событиях и создан по автобиографической книге. Картина получила премию «Спутник» за лучший оригинальный саундтрек и была номинирована на премию «Выбор народа» как лучшая экранизация книги. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяй.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Борис Гребенщиков. Город золотой. Запись выступления апрель 2022 года.
1: Под небом.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Интересный факт. Предупреждающие индикаторы.
1: В 60-х годах автомобильные инженеры экспериментировали с красным мигающим светом на приборной панели, который предупреждал о критических поломках. Эта идея позже трансформировалась в системы чек-инжин и другие предупреждающие индикаторы, которые теперь есть в каждом автомобиле. Сегодня они помогают водителям вовремя замечать неисправности и избегать дорогостоящих ремонтов.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Я уже скучаю, я уже считаю дни календаря. Глупо, бессердечно обвиняю вечность, что легла беспечно нотами дождя.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки и Сергей Жуков. Девчонка. Живое выступление 2017 года.

братан.

0: Друзья, спасибо за вашу любовь за эти долгие годы, потому что мы от него получаем огромное удовольствие. Низкий вам поклон. Спасибо!
1: Кирилл!
0: Серёнь. Ну еще раз, друзья.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: хорошая.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Стас Михайлов. Там. Живое выступление 2023 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Слово «тюнинг».
1: Генри Форд ввел слово «тюнинг» как сленговое обозначение точной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего.

куда-то убегает вдаль дорога. Мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля, ни мед, ни сахар,

Любимая, дождись, страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямы, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя дорога.

Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая,

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров,

0: и любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Полетели. Живое выступление 2022 года.

Ты меня зовешь, я здесь, чтоб узнала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

закадычные друзья, дай бог каждому неподкупные.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 3 часа.
0: Авторадио.